0: Радио ЕМ 80.
1: Супер класни!
2: Супер гласба! Мои най-любши хити.
0: Радио ЕМ 80.